0: Vous écoutez Radio Radio 106.8.
1: Ты меня не любишь. Нет, ты меня не любишь. Я вообще к тебе хорошо отношусь.
2: Этого мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке, к птичке.
1: Что тебе мне не нравится?
2: Ну, тебе ничего не нравится.
1: Да ладно.
2: Да господи, ты же... Ты всяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что ты...